Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: там, где есть радио-дача.
1: Знавал я женщин многих, таинственных и строгих, не в меру одиноких, не в меру одиноких.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабу

0: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.
2: Это звезды.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это «Радио Дача».

соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: покупаете на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, Биокилл. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава, мой любимый крем.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Я с Ханты-Мансийского округа, город Югорск. Зовут меня Павел. Хочу передать песню для сына дальнобойщика Николая. Я хочу пожелать сыну удачной дороги, зеленого света и всегда возвращаться домой. Для него песня Валерия Сюткина. Спасибо, радио «Дача».

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Ford.World. Категория 12+.
1: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели.

0: просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» от

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зазвонилась Алена, город Торжок. Хочется передать привет заводу «Марс», всем работникам. Отдельный привет участку укладки. Всем хочется пожелать хорошего настроения. И хочется послушать песню «Тестостерон». Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Банке России изменили правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. А средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, к примеру, уплотнители и наклейки. Теперь расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В Банке России подчеркнули, в результате данных нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%. Известно, что Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники в течение 3 месяцев после вступления изменений в силу. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. В Минтрансе приступили к разработке новых рекомендаций, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в будущем году. В министерстве предлагают определять скоростной режим для каждого участка с учетом ряда факторов – загруженности трассы, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, к примеру, жилых домов, школ или торговых центров. В Минтрансе считают, что такой подход повысит безопасность на дорогах. В Минпросвещении установили новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Теперь они могут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Курс доллара на сегодня составляет 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас

0: звонит. Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: каждому человеку нужно свое Майами. Такое место или такой объект, к которому хочется возвращаться всегда, ради которого готов сбежать на 10 минут пораньше с работы, пока начальник не видит объект, что вызывает самые сильные чувства. И как мило, когда свою ненаглядную называют Майами. Группа «Динамит», немного солнечный, можно сказать, регги, дарит нам этим утром на радиодачу. Продолжаем встречать новый день в ритме ваших любимых песен. Скоро группа «Нана», Любэ и Ольга Бузова. Между ними не пропустите «Гороскоп» на четверг в эфире «Радиодача».
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: гороскоп на четверг, 2 июля уже здесь. Познакомимся с ним. Раки, весы и водолеи сегодня могут столкнуться с недопониманием в общении. Не стоит делать преждевременных выводов. Выслушайте своего собеседника. Овны, львы и стрельцы будут настроены на быстрый результат. Однако звезды советуют не форсировать события. Сейчас выигрывает тот, кто умеет ждать. Тельцы, девы и рыбы смогут успешно решить вопрос, связанный с работой или финансами. Хороший день для обсуждения зарплаты, условий сотрудничества или крупных покупок. Близнецы, скорпионы и козероги могут получить неожиданное предложение. Оно потребует времени на размышления, поэтому не торопитесь отвечать.
1: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Нана».

На фестивале радиодачи «Удачные песни» группа «На-на» в эфире поют о родных просторах. Много красивых пейзажей видим в анкетах участников акции «Лет с сюрпризом». Жаркий сезон – это отличный повод выбраться на природу. И мы знаем, друзья, вы тоже в курсе этого важного обстоятельства. Через 10 минут назовем имя еще одного счастливчика, который приходит в финал нашей солнечной акции, получает классный приз для удачного отдыха. А в конце августа вместе с другими финалистами будет бороться за один из двух главных призов. Напомню, на кону у нас парные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Успейте принять участие и вы, заходите на сайт radiodacha.ru, читайте правила акции и регистрируйте свое фото. Быть может, мы позвоним именно вам.

0: Русская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги шикарной акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Уже 16 финалистов объявлено. И сегодня узнаем имя еще одного финалиста, который будет бороться за один из двух главных призов. Напомню, в этом году мы разыгрываем две парные поездки из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». И со мной на связи Гузель из Москвы. Гузель, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: У вас очень интересная история. Я знаю, что вы, дачные компании ДПК «Речного», устали от обычных посиделок и практикуете тематические вечеринки. Вы нам прислали фото, на котором, кажется, что-то пляжное происходит. Расскажите, что за тематика была?
2: Да, это была вечеринка в стиле лета. То есть все должны были прийти в ярких одеждах. Кто в купальнике пришел, кто без купальника. Было очень весело.
1: Да, расскажите, откуда такая идея пришла вообще устраивать вечеринки? И дачная компания — это ваши родственники, друзья или соседи в том числе?
2: Нет, это все наши соседи. Но мы уже все, как сказать, подросли, стали взрослыми. Мы устали от простых посиделок и решили, что каждая встреча наша должна быть необычной. Вот было в стиле лета, и Октоберфест устраиваем, и у нас сейчас вот намечается вечеринка в стиле Сабантуя. Мне дали задание приготовить конкурсы и костюмы.
1: Гузель, классно вы придумали. У вас очень интересная история. Всем слушателям советую зайти на сайт leto.radiodacha.ru, посмотреть на это яркое фото. Конечно, девушка в центре, она серьезно подготовилась к мероприятию. Советую всем посмотреть.
2: Да,
1: Гузель,
2: да.
1: Я вас поздравляю. Вы проходите финал нашей акции под номером 17. И от команды «Радио Дача» вручаем вам нарды с логотипом «Радио Дача».
2: Вау, спасибо большое. Я люблю очень «Радио Дачу». Слушаем особенно на даче, поэтому всем большой привет. Присоединяйтесь к «Радио Дача».
1: Я уверен, те, кто нас сейчас слышит, уже в числе фанатов. Гузель, спасибо, что приняли участие. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое летнее фото с интересной историей. И, быть может, мы позвоним завтра утром именно вам, для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек».

0: Bio.world. Категория 12+.
1: Биокил. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокил.
2: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем. –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из села Усолья. Хочу передать привет брату Андрею, пожелать ему здоровья, терпения, силы духа. Он сейчас от меня далеко. Я его люблю, обнимаю, целую и жду. Все будет хорошо, солнце мое. И поставьте, пожалуйста, для него песню «Благодарю».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных автозаправочных станциях. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтеперерабатывающих заводов на нефтебазы и автозаправочные станции. Кроме того, он сообщил, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции. Однако на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Александр Новак подчеркнул, это является обычной рыночной ситуацией, которая должна выровняться по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется вся обстановка в полном объеме. В Совете Федерации одобрили закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Их можно будет взять без учета критерия снижения дохода. Данный документ должен вступить в силу 1 сентября и будет распространяться на договоры кредита, заключенные до этой даты. Отмечу, сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Любить я не расскажу, даже совсем умные ученые до конца не могут описать этого чувства и уж точно процесс его возникновения и работы. Но эфирное время заполнить надо, поэтому расскажу, что сегодня отмечается праздник трезвенников и язвенников. Думаю, эти события зависят несколько друг от друга. Еще сегодня Всемирный день НЛО. Поздравляем уфологов. День сюрпризов и день реки Лены, что протекает в Восточной Сибири и образует крупнейшую в Арктике дельту. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее, до этого зажжем под хит Татьяны Булановой на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 2 июля отмечают Международный день собак. Эти существа соседствуют с человеком уже более 15 тысяч лет. За это время они научились понимать не только команды, но и наши эмоции. Ученые выяснили, собаки способны различать выражения лица и даже чувствуют, когда хозяин грустит. Если дома вас встречает виляющий хвост, побалуйте сегодня своего питомца вкусняшками.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

настроение точно поднимет любимые хиты в эфире «Радио Дача». Если совсем уж хандра напала, скорее покупайте билеты на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». 26 сентября в Лайф-арене будем отмечать 20-летие «Радио Дача» в компании Анны Семенович, чей хит «Если станет грустно» только что слушали. И еще на сцене в Москве увидим выступление Полины Гагариной, Александра Иванова и группы «Ронда», Тамары Кутидзе, Григория Лепса и еще более 25 любимых артистов «Радио Дача». Ждем и вас, друзья. Занять лучшее место можно на сайте неудачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: Готовимся говорить «Прощай», как Лев Лещенко в своем хите на радиодаче. Рабочей недели, друзья. Четверг обязательно должен стать днем подготовки планов на выходные. Обзвоны друзей, родных и близких с вопросом, а что вы будете делать? А может быть, соберемся вместе и куда-нибудь поедем или на любимой даче время проведем? Вариантов досуга масса, друзья. Не упускайте возможность насладиться жаркой погодой. Ну а за музыкальную компанию не переживайте. Всегда можно включить эфир «Радиодача», и вам сразу станет хорошо. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классную песню Юлианы Карауловой на волнах «Радиодача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты.

0: развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную Падди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. А также пожелать всей нашей команде «Да-19» отличного дня и всем привет. И хочу поставить самую веселую песню сегодня. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве просвещения организовали работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Крыму. К примеру, по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей, граждан просят звонить по телефону 8-36-52-24-10-83. Напомню, ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове до 1 сентября. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах нашей страны. Уточняется также, до конца лета в целях обеспечения безопасности там ограничено проведение спортивных тренировок и физкультурных мероприятий, выезд спортсменов на турниры за пределы Крыма. Федеральная антимонопольная служба дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Как подчеркнули ведомстве, в случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства территориальные органы должны оперативно принять соответствующие меры. Уточняется, сейчас отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать решения по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомством подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. В МВД предупредили, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства. Аферисты требуют ответить на подобные уведомления в течение 24 часов, иначе обещают серьезные юридические меры. Сограждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Ты далеко» в исполнении Николая Баскова и Таисии Повалий. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

ваши ненаглядные тоже порой эмоции бьют через край, важно переждать этот горячий момент в ваших отношениях. Как раз о важности порой помолчать часок-другой и просто дождаться, когда событие само решится, спел рэпер Игорек в 2000 году. В рубрике «Тот самый хит» через 5 минут на радиодаче услышим его легендарную песню «Подождем». До этого не пропустите еще один классный хит в исполнении Нюши и диджея Чинконга на радиодаче.

Это эфир «Радио Дача». Слушаем его классную песню «Цок-цок». Узнали об истории создания этого хита у Султана в мае, когда он приходил в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Уже завтра ждем в гостях у Марии Федоровой и Александра Жилавского потрясающую певицу Алену Петровскую. Она представит свою новую песню «Сердце бьется в закрытую дверь». Поговорим с ней о музыке. Алена расскажет, когда у нее возникли сильные чувства к игре на баяне. Обсудим ее работу с Еленой Ваенгой и узнаем, какие напутственные слова ей сказала легендарная Людмила Зыкина. Не пропустите эфир звездного шоу «Назад в будущее» в пятницу в 17 часов по московскому времени на волнах «Радио Дача».

0: как лето, и эти цвета нам весьма импонируют. Надо не забывать порой поднимать голову вверх, смотреть на деревья красивого зеленого оттенка. По сторонам тоже поглядывайте, особенно за городом. Там можно и красивейшие поля рассмотреть, и на всевозможные дикорастущие цветы и растения наглядеться. Период красоты на улице продолжается. Хочу, чтобы он еще и хорошими хитами сопровождался. Поэтому мы тут на Радио Дача работаем без устали для вас, друзья. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю хит Авраама Руссо. Ничего не пропустите на Радио Дача.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
5: 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон –

0: одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суперсон».

0: круглосуточно. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Иваново. Меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет Валерочке, с кем я живу. Очень хороший человек. И тете Ире передать привет. И поставьте, пожалуйста, песенку Натали. Желаю всем удачи, любви и здоровья. Чтоб никто не болел, никто не хворал. И вам, радио «Дача», большое спасибо, что вы такие хорошие у нас.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября появится новый налоговый вычет. Как рассказали в Минфине, он позволит согражданам вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Данное нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Кроме того, с 1 сентября вырастет вычет для родителей, которые делают взносы в пользу своих детей. С начала осени они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. Около 337 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей в текущем сезоне. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что наибольшее количество жалоб отмечено в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. Ведомство подчеркнули, для защиты от клещей необходимо носить светлую и закрытую одежду, головной убор, использовать специальные средства для защиты от насекомых и проводить самоосмотр каждые 15-20 минут. Там же заявили, что самые эффективные меры защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. В этом году прививку сделали 3 миллиона 300 тысяч россиян. Попыток разместить контрольные и измерительные материалы ЕГЭ в сети до начала экзамена в основной период зафиксировано не было, сообщили в Рособорнадзоре. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов подтвердил, что единые госэкзамены основного этапа прошли в штатном режиме. В ходе кампании не было отмечено ни технических сбоев, ни утечек материалов. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Ча-ча-ча.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
2: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
1: Это радио «Дача».

Простая вещь, которую мы можем подарить любимому человеку. Простая, но чрезмерно эффективная. Помните, как нам говорили, слово можно убить, но слово можно и воскресить. Правильно подобранные обороты точно помогут исправить настроение человека, который вам очень дорог. Предлагаем делиться комплиментами, поздравлениями, приветами и другими теплыми словами в программе «Удачный час» на Радио Дача. С полудня по московскому времени буду читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки. Поставить свою любимую песню можно до звонившись по телефону в столице 8495-995-2555. Пока набираете, не пропустите хиты Татьяны Булановой, Юлии Михальчик и Димы Билана на Радио Дача.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Пепик на радиодачу, участница юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни», поет о прошлом. Я вам хочу рассказать о будущем, о том, что ждет нас в выходные. Новый выпуск рубрики «Хорошо устроено» с автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассникам» Михаилом Журавлевым. Он опять поделится удачными советами и полезными лайфхаками. Если у вас есть вопрос к профессиональному биологу, оставьте его в группе «Радиодача» в ОК под специальным постом. На самые интересные вопросы Михаил отвечает в нашем эфире в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах «Радиодача».

0: Не надо, падающая звезда — это ведь, друзья, к исполнению желаний. Необходимо закрыть глаза, представить желаемую цель, детализированно желательно, и пока комета падающая еще не догорела, думать о том, чего по-настоящему желаете. Еще вместо слез можно передать привет или поздравление близкому человеку в программе «Удачный час» на Радио Дача. Она стартует уже через 10 минут, там же будем исполнять ваши музыкальные заявки. Не пропускайте интерактивный «Удачный час» на Радио Дача совсем скоро.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем.

0: 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Я из города Сочи. Хочу поздравить своего брата с днем рождения. Моего брата зовут Дима. Желаю ему счастья, здоровья и хороших целей. Ставлю для него веселую песню. Спасибо, радио.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Продажа излишков урожая собственного огорода может не облагаться налогом на доходы физических лиц, но для этого необходимо соблюсти ряд требований. Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Валерий Селезнев, в первую очередь вся продукция должна быть выращена личным трудом, без привлечения наемных работников. Кроме того, размер земельного участка, используемого для посадок, не должен превышать установленный законом лимит. Стандартный максимальный порог составляет половину гектара. Однако региональные власти обладают полномочиями увеличивать эту планку до 2,5. В Нижней палате парламента обратили внимание, что если продажи излишков урожая становятся ежедневными и осуществляются крупными партиями, то эта деятельность может быть квалифицирована как предпринимательская. В таком случае гражданину необходимо зарегистрировать ИП и начать платить налоги. Жители Московской области, прожившие в браке свыше 50 лет, могут получить единовременную выплату от 5000 рублей к юбилею свадьбы. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве социального развития региона, подчеркнув, что для оформления пособия нужно подать заявление. На данный момент этой меры поддержки воспользовались более 5500 подмосковных семей. На столичный регион надвигаются похолодания и дожди. Как сообщили в центре ФОБОС, в период с субботы по понедельник днем будет до плюс 22, ночью около 14 градусов. За это время может выпасть до 43 миллиметров осадков, что составляет половину месячной нормы. Между тем, сегодня в Москве и области воздух прогреется до плюс 31. Большую часть дня будет без осадков, поздним вечером возможны кратковременные дожди с локальными грозами. На фоне жары в МЧС призвали граждан отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей и надевать головные уборы, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Этот выпуск завершен. Всем желаю хорошего дня.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Приближаем пятницу, друзья, при помощи ваших приветов, поздравлений и других теплых слов. Давайте готовиться к завершению рабочей недели. Надо это делать заранее. Будем приближать выходные. Жду ваших сообщений в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. А если хотите заказать любимую песню, звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. И в начале программы хочу вот что сделать. Сегодня очаровательная артистка, девушка, благодаря которой мы бывали и в Провансе, и на большом воздушном шаре летали, а еще вместе согревали счастье и не только. Певица Ёлка отмечает день рождения. От команды «Радиодачи» поздравляем ее с этим событием. Желаем море хитов, таких же искренних в своих чувствах фанатов и безмерного счастья в личной жизни. И чтобы, конечно же, Ёлка продолжала семейное дело. Ее дедушка и бабушка пели в народном хоре. Елизавету Вальдемаровну с днем рождения. Отправляем в путешествие на шаре мандаринового цвета.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей из города Кирова. Хотел бы передать привет всем водителям такси нашего славного города Кирова, а именно Буторину Василию, Григорию Александру и Евгению Мочалову. Ставлю для всех песню Наташи Королевой. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы с военного городка хотим поздравить коллегу с днем рождения, Артамона.

Перехожу к прочтению ваших сообщений, которые вы, друзья, оставляете в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Светлана, хорошего настроения, удачного дня и большой, огромный привет передает девочкам со швейной фабрики «Арттекс». Девушки, вам скорейшего завершения рабочего дня. Александр, привет передает лучшему другу Владимиру Дубровскому из поселка Светлая Заря Курганинского района Краснодарского края. Пишет: Владимир, спасибо тебе за советы по постройке беседки. Твой друг Кривский Александр из поселка Лазаревского подписался. Ой, ну как хорошо там вам, наверное, живется у моря. Друзья, завидую, честно скажу. Светлана из Егорьевска хочет в этот летний день передать приветы команде «Радиодача» за отличное настроение каждый день. Спасибо, Светлана, спасибо, что отмечаете нас. Также Светлана передает привет дочери Анастасии и пишет: пусть она будет самой счастливой девочкой на свете. Да будет так, друзья. Если хотите заказать любимую песню, звоните прямо сейчас. Номер столицы 8495-995-2555. Удачный час продолжает хит группы «Республика».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Это Мария Воробьева. Я звоню из Новоорска. Хочу поставить песню Артура Пирожкова «Само собой». Передаю привет Лобановой Софии. Ей хорошего лета. Всем слушателям «Радио Дача» отличного настроения. Спасибо.
3: Если хочешь танцевать,

0: час.
1: Удачный час на радиодаче движется вперед. Вот еще ваших сообщений принес, друзья. Ольга привет передает любимому мужу Сережке и доченьке Лизе. Люблю вас очень, желаю отличного дня и музыкального настроения. Ну, за последнее мы всегда ответим, Ольга. Далее Елена Вологда привет передает. Поздравляет с окончанием магистратуры, с получением красного диплома сына, племянника, внука Гончарука Данилу. Ты большой молодец, пишет Елена, так держать и дальше. Также к поздравлениям присоединяются все родственники. Мы гордимся тобой. Одногруппников Данила поздравляют со званием магистров. Спасибо преподавателям за знания. Отличное сообщение, друзья. И от любящей дочери Юлианы отправляем поздравления родителям с годовщиной свадьбы, 48 лет совместной жизни. Юлиана желает счастья, любви бесконечной и всего наилучшего. Вот только Юлиана не написала, как родители зовут. Друзья, не забывайте про имена, это очень важно, чтобы человек точно понял, кому было адресовано это послание. Удачный час на радиодача продолжается. Скоро вернусь к вашим посланиям.

все слова любви. Это прямо описание программы «Удачный час» на радио «Дача, друзья». Татьяна, привет, передает мужу Вячеславу, который гуляет по набережной Москвы-реки и слушает радио «Дача». Я его очень люблю, он самый лучший, написала Татьяна. Каково сейчас, как хорошо, наверное, Вячеславу. Слушает шикарную музыку, наслаждается природой. В столице жара, но воды наверняка чуточку прохладнее. Хорошо, там, где есть радио «Дача», в очередной раз подтверждаем. Далее, большой привет отправляем Козловым Игорю и Насте из Котласа. Очень по вам скучаю, пишет автор. Также большой привет бабушке Гале Никорян. Оля передает. Да, это было сообщение от Оли. Далее Татьяна написала. Она большой привет передает коллегам из ГАУСО «Милосердие». Хорошего всем дня пожелала. И Евгения привет адресует Дмитрию Александровичу. Пишет, сделай моську проще. Завтра уже пятница. Наверное, это Дмитрий коллега, да? К слову о пятнице, друзья. Вечером пятницы можно отправиться и поплавать где-нибудь. Прямо сейчас отпетые мошенники расскажут, чем еще можно заняться у реки, ну или у другого водоема. Кстати, отпетых мошенников увидим и на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Павел Сизых, Кемерово. Хочу передать привет Анастасии Зайцевой. Это моя вторая половинка. Я ее очень люблю, ценю, обожаю. Хочу поставить для нее хорошую песню «Надежда Кадышева и веночек». Всем отличного дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Ваши сообщения продолжают лететь в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс» на номер 8-910-00-449-24. Также принимаем музыкальные заявки по телефону 8-495-995-2555. Все к вашим услугам, друзья. Катюня передает привет своему мужу Топольскову Алексею. Желает отличного настроения и пишет, что очень сильно любит. И к этой минуте, я, кажется, все сообщения прочитал, которые к нам прилетели. А нет, Анастасия еще передает служебный привет своей коллеге Маришке и просит поставить хорошую песню. Обязательно скоро это сделаем. Друзья, ваши сообщения тоже очень жду. Группа ВКонтакте «Радио Дача» открыта. В комментариях к последнему посту оставляйте привет и поздравления.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Я звоню из города Калуга. Зовут меня Людмила. У моей подруги Любашки день рождения. Желаю ей здоровья, счастья, благополучия. И хочу поставить для нее песню.

продолжаю читать ваши послания, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер. Макс, Олеся написала, она поздравляет любимого мужа и папу Сережу с днем рождения. Пишет, что очень сильно любит его, желает крепкого здоровья и удачи во всех делах. С поздравлениями, твоя супруга Олеся и семья Шобановых подписалась. От дочки Татьяны привет отправляется мамочке в Республику Мордовию, в город Рузаевка. А мама на работе, всегда слушает «Радио Дача», а я по ней очень скучаю. Татьяна, но желаю, чтобы ваша разлука с мамой поскорее закончилась, и чтобы вы в следующий раз, когда написали нам, обязательно имя мамы указали. Елена привет передает своим девочкам, личные девочки есть у Елены, Татьяне и Ирине. Пишет, я не хвастаюсь, но мы в кабинете отключили сплит-систему. Замерзли. Желаю, чтобы всем было кайфово. Замерзли, потому что очень долго включена была сплит-система, потому что на улице жара, или замерзли, потому что на улице холодно. Надо уточнять. Надеюсь, что все-таки жара. Продолжим удачный час хитом группы «На нас», «Стук вагонов», «Стук сердец» на «Радио Дача». Стук вагонов.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из Ростова-на-Дону. Передаю привет своей подруге Маше. Очень ее люблю и желаю ей хорошего дня. Хочу заказать песню Лолиты, пошлю его на... Спасибо, Радио «Дача».

0: Финальный час.
1: Финальную порцию ваших теплых слов оглашаю в эфире радио «Дача». Анжелика написала: «Сегодня мой сыночек Санечка уезжает на Алтай. Желаю ему хорошей дороги, а всем слушателям радио «Дача» хорошего настроения в этот солнечный день». Надеюсь, да, он у всех слушателей радио «Дача» солнечный. Наталья из жаркого Казахстана написала: «Передает привет отделу кадров ТОО «Охрана ПВИК». Ох уж эти формулировки. Сокращение. Вы лучшие, пишет Наталья. У нас нет в этом никаких сомнений. Анна, привет. Привет своему любимому мужу Обломову Евгению. Передает от любимой жены. Пишет, он сейчас сам строит дом. Желаю ему побольше сил и терпения, а мы с дочкой его всегда поддержим. Это у нас сообщение из Армавира прилетело. И завершу посланием от Гунель. Она привет в Липецк передает мужу Эдику и любимым детям. Пишет, что обожает вас. Все, друзья, на этом удачный час завершен. Продолжим читать ваши послания завтра в полдень по московскому времени. Ну и я, Даня Борисов, на этом прощаюсь. Встретимся в эфире «Радио Дача» завтра утром. Оставляю вас в компании Сергея Черноусова. Всем шикарного четверга.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
1: 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Музыкальный фестиваль

на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: bg.world. Категория 12+.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
2: Муз-ТВ представляет.

Муз ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Передайте, пожалуйста, привет моей двоюродной сестре Марине Портновой из города Димитровград. И поставьте что-нибудь, пожалуйста, из Димы Маликова. Дорогая Марина, мы тебя любим и скучаем по тебе и по твоей семье. А вам, радио «Дача»...

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. В фонде добавили, что еще одним важным новшеством является программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. В общественной палате пояснили, аферисты массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты банковских карт на сторонних ресурсах. Кроме того, отмечается рост числа фейковых объявлений о посуточной аренде квартир и домов. На фоне этого согражданам порекомендовали бронировать жилье исключительно на проверенных платформах, не переводить предоплату на карты незнакомцев, а также тщательно проверять профиль владельца, запрашивая при этом официальное подтверждение брони или договор. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании радио «Дача».
0: Прямо сейчас.

хватит, довольно. Порой эти обращения хочется направить нашей погоде, когда за окном всю неделю дожди и пасмурно, а ведь с нами лето и точно хочется других красок. Например, в столицу в ближайшие дни на смену жаре вновь возвращаются осадки, но есть множество способов провести время дома с пользой и удовольствием. Например, выбрать книгу по вкусу и погрузиться в другой мир. Также вспомните о своих увлечениях и хобби, ну и, конечно, просмотр фильмов и сериалов, которых сейчас такое количество, что одного летнего сезона точно не хватит, чтобы все пересмотреть. А мы с вами в любую погоду слушаем такие замечательные хиты. И через короткую паузу продолжим. На очереди песни группы Любэ, Славы и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».

нижней полосе России типичный период цветения черной смородины. Это конец мая, начало июня. Но и в июле есть чему цвести и радовать своими красками. Дачники об этом знают не понаслышке. Сейчас как раз в самом разгаре сезон работ на участке, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В выходные узнаем немало ценной информации, да, вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Непара», Натальи Гордиенко и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Александр Шоу и группа Непара в списке любимых артистов, которых мы с нетерпением ждем на юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене Life Arena. Помимо Александра Шоу и группы Непара, еще увидим Стаса Михайлова, Ольгу Зарубину, группу «Фабрика» и не только. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Натали, Аллы Рид, кстати, тоже участница фестиваля, и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотела бы передать большой привет своей семье, бабушке, маме и сестре Маше, и пожелать нам поскорее бы докрасить собор и заказать песню Александра. Большое спасибо. Всем удачи.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Банке России изменили правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. А средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, к примеру, уплотнение и наклейки. Теперь расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В Банке России подчеркнули, в результате данных нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%. Известно, что Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники в течение 3 месяцев после вступления изменений в силу. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. В Минтрансе приступили к разработке новых рекомендаций, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в будущем году. В министерстве предлагают определять скоростной режим для каждого участка с учетом ряда факторов – загруженности трассы, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, к примеру, жилых домов, школ или торговых центров. В Минтрансе считают, что такой подход повысит безопасность на дорогах. В Минпросвещении установили новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Теперь они могут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «О боже, какой мужчина» в исполнении Натали. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Это будет наш с тобой секрет.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: На часах 00.
1: Хит группы «Добро» в эфире. Радиодача на столичных часах 14.19, а на календаре 2 июля. Хотя нас больше интересует завтрашний день, ведь пятница куда приятнее желаний. Здесь нам и финал трудовых будней, и начало выходных ближе, а еще встреча с любимыми артистами в звездном шоу «Назад в будущее». Именно завтра к нам в гости заглянет Алена Петровская, расскажет, когда у нее возникли сильные чувства к игре на баяне, обсудим ее работу с Еленой Ваенгой, узнаем, какие напутственные слова ей сказала легендарная Людмила Зыкина. В общем, ждем выпуск завтра в 17 часов по московскому времени. А через короткую паузу слушаем хиты Люси Чеботиной, Алекса Лима, Игоря Николаева и многие другие.

летом дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Инна85 написала, чтобы на грядках был порядок, надо чаще приглашать на дачу друзей. И чем больше, тем лучше. Ну, мы на 100% поддерживаем такую идею, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Араш Анна Семенович, этот летний мегахит 2008 года «На моря» мы с удовольствием слушаем в эфире «Радиодача». А главное, сколько бы ни прошло времени, а наши желания остаются прежними. Летом на море, с отличной компанией и лучшей музыкой. Уверены, некоторые сейчас нас слушают вдали от дома, где-то рядом с морем. Завидуем вам по-белому, желаем интересного отпуска. Ну и всем остальным, кто слушает наш эфир на рабочем месте. Вам мы желаем удачного продолжения дня. А в качестве музыкальной поддержки через короткую паузу для вас хиты группы «Иванушек Интернешнл», Юлии Савичевой, Александра Буйнова и других любимых артистов «Радиодача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радиодача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радиодача». Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: www.rtv.world. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск, Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Ставьте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных автозаправочных станциях. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтеперерабатывающих заводов на нефтебазы и автозаправочные станции. Кроме того, он сообщил, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции. Однако на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Александр Новак подчеркнул, это является обычной рыночной ситуацией, которая должна выровняться по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется вся обстановка в полном объеме. В Совете Федерации одобрили закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Их можно будет взять без учета критерия снижения дохода. Данный документ должен вступить в силу 1 сентября и будет распространяться на договоры кредита, заключенные до этой даты. Отмечу, сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячно. Поступлений. Лето в эфире радио «Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

Владимира Преснякова. В продолжении часа на Радио Дача. У нас с вами также все нормально и даже отлично, ведь с нами четверг. Можете поделиться планами на завтрашний день в рубрике «Удачный момент». Уверен, кроме работы найдутся и другие, более приятные события, например, встречи с друзьями как раз после работы. А вот сейчас для тех, кто остается с нами, у нас много любимых песен. Через короткую паузу послушаем хиты Ромы Жукова, Валерия Сюткина, Славы и не только.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим. И не заплачут небеса.
1: Если любовь рождает чудеса, то летний сезон дарит нашим слушателям невероятный шанс испытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Ани Лорак, Ирины Аллегровой и не только.

финале часа на радиодаче песни Юрия Антонова «Зеркало». Кстати, привычка часто смотреться в зеркало чаще всего связывается с самолюбованием. На самом же деле все не так просто. Причины могут быть вызваны и другими факторами. Например, неуверенность в себе. А может, вы сменили образ и пытаетесь привыкнуть к себе. Можно еще сделать фотографию и уже собрать реакции своих подписчиков. В общем, если есть время посмотреть

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из Шелково. Меня зовут Айша. Хочу передать привет всем девчатам, которые работают в складе Светлана К. Тут нас много. Желаю всем нам позитива, здоровья, успеха, всего самого хорошего. Поставьте, пожалуйста, для нас, приднем руки вверх, маленький девочку.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве просвещения организовали работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Крыму. К примеру, по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей, граждан просят звонить по телефону 8-36-52-24-10-83. Напомню, ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове до 1 сентября. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах нашей страны. Уточняется также, до конца лета в целях обеспечения безопасности там ограничено проведение спортивных тренировок и физкультурных мероприятий, выезд спортсменов на турниры за пределы Крыма. Федеральная антимонопольная служба дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Как подчеркнули ведомстве, в случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства территориальные органы должны оперативно принять соответствующие меры. Уточняется, сейчас отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать решения по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомством подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. В МВД предупредили, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства. Аферисты требуют ответить на подобные уведомления в течение 24 часов, иначе обещают серьезные юридические меры. Сограждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Режиссер» в исполнении группы «Градусы». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

с ума, потерять голову. Что там еще с нами происходит? Момент влюбленности. Наверняка любой с этим сталкивался, потом забывал, а затем вспоминал и смеялся над своим поведением. Ну ничего, опыт и практика – вещь полезная. И относиться к этому стоит гораздо проще. Также и к рабочей неделе. И вечер четверга это легко подтверждает. Время пролетело, и мы уже приближаемся к финалу трудовых будней. Делаем это в компании любимой музыки. Уже скоро для вас хиты Мурата Насырова, Никиты и Марии Зайцевой, Димы Билана и многие другие в эфире «Радио Дача». Дождемся их.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

новинка группы Бис в эфире «Радиодача». Это лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, да, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура – большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Сукманова написала: «Всем приветик! Сезон купания в бассейне начинается с настроения построить этот бассейн». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

хорошая погода сейчас во многих городах нашего вещания, и дома сидеть точно нет никакого желания. Если в следующую пятницу будете находиться в столице, сможете отправиться на концерт легенды русской рок- и поп-музыки. Вокалист, поэт и композитор, чьи хиты знают все, Владимир Кузьмин даст концерт в Академ-джаз-клубе. Если ваш адрес говорят «Эй, красотка!» или вам 5 минут до дома любимого человека, ну или вы не понаслышке знаете, что такое сибирские морозы, это событие нельзя пропустить. Для фанатов Владимира Кузьмина старше 18 лет. А вот уже для всех

0: Пустите. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна, я из Москвы. Хочу передать привет моей подруге Яне. Пусть она не грустит, почаще улыбается, ведь ей так уйдет улыбка. И хочу пожелать ей море любви и радости. Поставьте для нее, пожалуйста, песню Кирилла Туличенко «Ты одна». Спасибо, радио «Дача». Ты не

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября появится новый налоговый вычет. Как рассказали в Минфине, он позволит согражданам вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Данное нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Кроме того, с 1 сентября вырастет вычет для родителей, которые делают взносы в пользу своих детей. С начала осени они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. Около 337 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей в текущем сезоне. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что наибольшее количество жалоб отмечено в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. Ведомство подчеркнули, для защиты от клещей необходимо носить светлую и закрытую одежду, головной убор, использовать специальные средства для защиты от насекомых и проводить самоосмотр каждые 15-20 минут. Там же заявили, что самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. В этом году прививку сделали 3 миллиона 300 тысяч россиян. Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ в сети до начала экзамена в основной период зафиксировано не было, сообщили в Рособорнадзоре. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов подтвердил, что единые госэкзамены основного этапа прошли в штатном режиме. В ходе кампании не было отмечено ни технических сбоев, ни утечек материалов. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

разгар трудовых будней маршрут исследования наших слушателей примерно совпадают. Дом, работа и обратно. Но радует, что мы приближаемся к финалу трудовых будней, и завтра уже пятница. Кстати, 3 июля на радио «Дача» всех слушателей ждет большая премьера. Коллектив юных артистов группы «Витинс» представит песню о любви, которая случается в жизни каждой девушки в 16 лет. В течение всего дня слушайте новинку «Чайник». Веселая, легкая летняя песня станет отличным дополнением вашего рабочего дня. Не пропустите это интересное музыкальное событие на волнах радио «Дача». А вот через короткую паузу для вас хиты Сергея Лазарева, «Шуры» и не только.

привет, Сергей Лазарева, тут или там, в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Алены Апиной, Ани Лорак и не только.

0: Мавик в эфире. Радио Дача, песня Сочи, Кира Фростов. Кстати, в этих замечательных городах также есть наше вещание, поэтому шлем отдельный привет всем местным жителям, кто сейчас слушает наш эфир. Ну и гостям отдыхающим уж. В Сочи, думаю, точно сейчас немало туристов, кто проводит свой отдых на море. Вам желаем теплой, прекрасной погоды, ну и всем приятного легкого вечера, который с вами проведет моя коллега Мария Федорова. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра и, уходя, успею с вами послушать через короткую паузу еще одну песню Аниты Цой в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама.
5: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания, необходимые.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие. И

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из города Иваново, передаю привет моим друзьям. Мой самый лучший друг Леша Сазонов. Прошу для нас поставить песню Аркадия Укупника. Спасибо, радио «Дача».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. В фонде добавили, что еще одним важным новшеством является программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. В общественной палате пояснили, аферисты массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты банковских карт на сторонних ресурсах. Кроме того, отмечается рост числа фейковых объявлений о посуточной аренде квартир и домов. На фоне этого согражданам порекомендовали бронировать жилье исключительно на проверенных платформах, не переводить предоплату на карты незнакомцев, а также тщательно проверять профиль владельца, запрашивая при этом официальное подтверждение брони или договор. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

друзья, принесет с собой радость, счастье от того, что выходные не за горами. Ну и в пятницу тоже будет достаточно замечательно нам с вами в компании «Радио Дача». Например, завтра обещаем вам большую премьеру от группы «Витинс». Они представят свою новую песню, которая называется «Чайник». Услышим завтра на «Радио Дача». А в ближайшие минуты будем с удовольствием подпевать классным хитам «Иракли» группы «Нэнси» и «Зайнап Махаева». Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую!

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачный!»

0: году придет лично поздравить радиодача с днем рождения. Напомню, в этом году мы отмечаем 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Это грандиозное шоу, которое точно нельзя пропустить. С нами в этот вечер будут все звезды эфира. Среди них Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Денис Клявер, группа «Комбинация», Сергей Лазарев, «Шаман», Григорий Лепс, Николай Басков и еще более 20 артистов. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарную музыку будем слушать далее на радиодаче. Впереди хиты Юрия Антонова, Михаила Шуфутинского, Эмии Бойки и Натальи Ветлицкой. Оставайтесь.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: сделать сюрприз своему любимому человеку с помощью ее радиодачи. Конечно же, нужно отправить привет или поздравление в рубрику «Удачный момент». И мы ждем такие сообщения на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Ближайшую заявку исполним через несколько минут. А перед этим послушаем на радиодаче группу «Иванушки Интернешнл». Всем отличного вечера.
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше.

0: «Механика». Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимый и дорогой Радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Серпухов. Хочу передать...

привет Анне, Кристине и моей жене Светлане Максимовой. Желаю девочкам хорошего, приятного вечера и для них поставить «Хочу» песню «Ласкового мая, седая ночь». Спасибо большое, дорогое и любимое радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия направила приглашение для участия в наблюдении за предстоящими выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны мира. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, отметив, что ЦИК получил положительные ответы из 43 государств. Кроме того, она добавила, что приоритетом данного ведомства при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность. Напомню, голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. В это время запланированы выборы депутатов Госдумы 9 созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний российских субъектов, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов. Ранее президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием нашей страны. В московских больницах роботы-доставщики помогают врачам экономить почти 3000 часов рабочего времени. Как сообщила Анастасия Ракова, они взяли на себя рутинные маршруты между аптекой, лабораторией и отделениями, освободив медиков для работы с пациентами. Пилотный проект запустили в марте в Первоградской больнице имени Филатова. 6 роботов уже преодолели более 2000 километров, перевезли свыше 2 тонн грузов и выполнили около 4500 успешных доставок. Добавлю, сейчас в столичной медицине роботизированные технологии применяются на всех этапах, от высокотехнологичных операций до внутренней логистики. Так, за последние 5 лет число вмешательств, проведенных с участием робота-ассистента в Москве, выросло в 4 раза. А в текущем году планируется выполнить более 5000 таких операций. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Муси-Пуси» в исполнении Кати Лель. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Бывает так, что сведет судьба людей, они счастливы в моменте. Такое ощущение, что знают друг друга всю жизнь, а потом разлетаются кто куда, но остаются фотографии. И это здорово, что частичка этого события с вами навсегда. Кстати, по поводу фотографий. Мы ждем от вас яркие летние снимки в акцию «Лето с сюрпризом» от «Радиодача». Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. А мы самые интересные, необычные, душевные фотографии обменяем на шикарные призы для удачного отдыха и на путевку в финал, где 28 августа в эфире «Радио Дача» разыграем два главных приза. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И музыкой, любимой, наслаждайтесь. Впереди на «Радио Дача» группа «Винтаж», Андрей Губин и Юлия Михальчик.
2: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась.

0: когда оно влюбляется. Это группа «Винтаж» на радиодаче с композицией «Малахит». Еще больше новинок найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, смотрите, слушайте. Понравившиеся заказывайте в эфире «Радиодача». И завтра не пропустите еще одну новинку. Премьеру недели в хит-параде «Горячая десятка». Тони и Валерия представят свою новую работу, которая называется «Пропущенные звонки». Услышите все сами лично завтра в 7 вечера по московскому времени на радио «Дача». А далее будем слушать классную музыку. Группа «Кармен», Дима Билан и Дмитрий Маликов украсят этот вечер четверга. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: любовь закончилась грустно. А еще существует опера на такую же историю, называется «Мадам Баттерфляй». Так что и классика, и эстрада, все смешалось, как говорится, спасибо ее величеству любви. Далее будем слушать на радио «Дача» Таисию Повали и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача»

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Артем Шерифеев, я звоню из Рязани. Сегодня я хочу передать пламенный привет

город Астрахань одной своей очень хорошей знакомой. Ее зовут Ксюша. Ставлю для нее песню «Бежит ручей, бежит ручей». Она ей очень нравится. По традиции всем слушателям класснейшего предпятничного вечера. А вам, радиодача, как всегда, огромнейшее спасибо.

программы «Диско-дача» в 20.00 по московскому времени. Обещаем вам 3 часа лучших энергичных отечественных композиций. Присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче. А в ближайшее время подпевайте классным хитам от группы «Чай вдвоем», «Славы» и «Марины Федункив». Уже совсем скоро будем вместе.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

встреча очень и очень большая. После Марины Федунки с удовольствием послушаем Эдуарда Хиля, Сергея Ростова и Татьяну Овсиенко. И вашу заявку музыкальную выполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для связи 8495-995-2555. Звоните на радио «Дача», передавайте привет и поздравления и заказывайте ваши любимые песни. Ждем не дождемся и всем желаем отличного вечера.

0: На заметку, друзья. И продолжайте наслаждаться любимой музыкой. Радиодача. Впереди у нас композиции «Алсу». И будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Приятного летнего вечера всем.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Я хочу передать привет Никите Фалеву из Кургана. Пусть его вечер сложится как надо. Удачи ему, мы держим за него кулачки. И прошу поставить песню про Юлю Юли Савичевой. Спасибо, радио «Дача».

точно знаю, что 40% наших слушателей все лето живет на даче, наслаждается дачным сезоном, и он, дачный сезон, должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или просто что-то приятное написать. Вот Катя написала: «Всем привет из Самары. Мы на даче жарим шашлыки. Тёма с Денчиком передаем вам приветы». И всем слушателям Радио Дача тоже огромные приветы. Не забывайте отправить свое послание в дачный плейлист Радио Дача. Можно каждый четверг и каждое воскресенье в 9.00, в четверг и воскресенье в 9.30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. И отличная музыка ждет вас далее в эфире Радио Дача. Будем слушать Ларису Черникову, Егора Крида и Татьяну Буланову. Готовьтесь подпевать.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, желайте, передавайте приветы, оставляйте комплименты и закрепляйте все своей любимой композицией. Она и прозвучит в финале часа на радио «Дача». А перед этим будем слушать Юрия Антонова, Кати Лель и Андрея Державина.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье. Ты мое сердечко.
5: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: пятницы, всего лишь несколько часов осталось, и недалеко до нового выпуска звездного шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Ирина Дубцова у нас уже была в гостях, а вот Алена Петровская придет впервые, расскажет о новой песне, о многом другом с ней обязательно поговорим. Завтра в 5 вечера по московскому времени, не пропустите, будет музыкально интересно. Звездное шоу «Назад в будущее» стартует завтра. А совсем скоро послушаем на радио «Дача» классные песни Хабиба, Саши Че и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: «Передача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет соседям в деревне Башкино и заказать песенку «Поехали на дачу». Всем желаю счастья, здоровья, ну и хорошего отдыха на выходных. Спасибо, радио «Дача».

всегда вкуснее, а днем спится слаще. Вот почему так? Никто не знает. Поэтому не будем задаваться лишними вопросами. Мчимся только вперед. Послушаем после Данко на радиодаче Ирину Аллегрову, Жасмин и Аллу Рид. Кстати, Алла Рид в этом году придет поздравить радиодачу с 20-летием. Большой праздник состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Также с нами в этот вечер будут Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Чепик, группа «Корни» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Всем приятного вечера в компании «Радиодача». Оставайтесь с нами.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

Амалия вот уже 9 недель держится в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче. В данный момент занимает 6-е место. Завтра подведем новые музыкальные итоги, выясним судьбу всех 10 композиций. И премьеру недели для вас готовим. Тони и Валерия представят новинку, композицию «Пропущенные звонки». Слушайте ее завтра на радиодаче в 7 вечера по московскому времени. А в ближайшие минуты ловите уже знакомые композиции от «Елки», группы «Сливки» и «Натальи Гордиенко». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: воздушный шар, да еще и мандаринового цвета, значит, гормона счастья, серотонина у вас предостаточно. В принципе, вы счастливый человек, и это здорово. Вот так вот счастливы вместе. Продолжим вечер в компании «Радиодача». Будем слушать в ближайшие минуты группу «Непара» и Олега Газманова. И уже очень скоро исполним новую музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радиодача». Дождитесь!
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из Ростова-на-Дону. Хочу передать привет своему другу Лене. Желаю ему хорошего вечера. И заказываю любую песню Филиппа Киркорова. Спасибо, Радио «Дача».

очень красивые фотографии, между прочим, получаются на фоне синего неба, синего моря, зеленой травы. Это я ни на что не намекаю, это просто констатирую факт. Наша акция шикарная, летняя, лето сюрприза на радиодаче продолжается. И мы продолжаем принимать от вас яркие летние фотографии. Для того, чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, загрузить снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото, почему оно для вас является самым летним, самым любимым. За самые интересные, душевные, необычные фотографии радиодача будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где уже 28 августа мы разыграем два главных приза. А это, на секундочку, два путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. И уже завтра в 8 часов 45 минут утра узнаем нового счастливчика, того, кто пройдет финал. Удачи всем слушателям старше 18 лет. И всем приятного вечера желаю в компании «Радио Дача». Уже не за горами шикарная подборка любимой музыки. Вот-вот услышим группу «Блестящие», Ольгу Бузову и группу «Бис». Оставайтесь с нами.

Тесный вечер на радио «Дача». Слушаем одну из свежих его песен, которая называется «Божественная». Далее в эфире появится группа «Айова», Юлия Михальчик и группа «Иванушки Интернешнл». А завтра, прямо с утра, обещаем вам большую премьеру. Группа «Витинс» представит свою новую песню, которая называется «Чайник». Будем ее слушать в течение всей пятницы на радио «Дача». А пока наслаждаемся чудесным вечером, предвкушение этой самой пятницы, и остаемся в компании «Радио Дача». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Понятно, что, глядя на ночь, кто-то кинишка посмотрит, кто-то уже десятый сон видит, а кто-то так до утра и останется в уютной компании радиодачи. Мы не против, если честно. Но, тем не менее, оставлю вас до завтрашнего дня, пойду отдыхать. Напоследок обязательно исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю замечательные песни Ирины Круг и Дмитрия Маликова. Всем добрейшей ночи, с вами была Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радиодача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радиодача». Не пропустите! Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Звоню из Великого Новгорода. Я хочу передать всем новгородцам, ну и гостям нашего города привет. И для себя лично поставить песню Татьяна Овсянко. Я всем желаю приятного вечера и приятного настроения, чтобы все у всех было хорошо. Спасибо вам большое, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
2: Что?
1: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Полина Гагарина.
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача
0: «Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.